Мы уходили в юности бойцами на восток. Скрывался в дымке наш приморский городок. Последний раз махнул Бердянску я рукой. Прощай, мой город дорогой. А за матросской слободкой тополя в лучах далеких

Рано привала грезилась родимая земля. Звала слободка, нас и звали тополя. Наш путь к Бердянску был нелегок и тернист, и снова в бой трубил гордист. А за Батроскою слободкой тополя огнями копотью дымилась земля. Огнем опаленной, но выжившей листвой делились радостью с волной. Гордость азовских берегов, курортный город-сад оделся в новый белокаменный наряд.